0: más superventas en tu radio. Fórmula Éxitos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».